По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя, немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко, и

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: не звони, не пиши. Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от всех убежим, быстро как Энзи.
1: Баранович FM.

Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395.
2: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 7:30, в студии Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Количество проверок в Беларуси за 5 лет снизилось почти в 2 раза. Полюбившиеся взрослым и детям дворовые игры возвращаются в Барановичах. Об этом и другом подробнее. Количество проверок в Беларуси за 5 лет снизилось почти в 2 раза. Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов. Бюджет, госимущество, потребительские финансовые рынки – ключевые сферы, которые остаются под пристальным вниманием ведомства. Акцент смещен на профилактику и снижение нагрузки на бизнес. При этом КГК следит за выполнением поручений главы государства. Здесь отмечается значительное повышение исполнительности. Дисциплины. На особом контроле ситуация в торговле. За 2025 год мониторинг коснулся около 2800 объектов общепита и розничных сетей. Несоответствия выявлены более чем в 70% случаев. Среди других стратегических задач – пресечение необоснованного расходования бюджетных средств и экономия государственных ресурсов. За 2025 около 160 коррупционных преступлений. Масштабные деяния зафиксированы в области теневых доходов. Случаи выплаты заработной платы в конвертах коснулись более 11 тысяч работников коммерческих организаций. На Брещине в 2026-м ведут строй более 40 профилакториев для телят. В последние годы этой задаче уделяет самое пристальное внимание, наряду с масштабной модернизацией всей животноводческой отрасли, рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома Анатолий Щупленков. Планом возведения в целом будет завершено. Строительство ведется по разработанным типовым проектам. В соответствии с поручением президента, весь молодняк в хозяйствах будет переведен на оптимальные условия. Полюбившиеся взрослым и детям дворовые игры возвращаются в Барановичах. Проект в очередной раз украсит летний сезон активностями, которые развернутся на базе всех школ, гимназий и лицея. Инициатива реализуется управлением по образованию горосполкома. Традиционно по четвергам стадионы учреждений наполнятся развлечениями с отсылкой к детству родителей современного поколения. Педагоги предложат попрыгать на скакалке, поиграть в классики, потанцевать под динамичную музыку. Присоединятся и представят свои локации и различные службы. У ребят будет возможность посидеть в автомобиле спасателей, примерить роль военного, узнать больше о профессии милиционера. Организаторы предусмотрели, чтобы мероприятия одновременно распределились в разных микрорайонах города. Так, первыми в этом году, 11 июня, гостей будут ждать дворики лицея номер 1, гимназии номер 2, 3 и 4, средних школ номер 1, 4, 19 и 20. Начало 18 часов. Продолжаем выпуск. Ежедневно на контроле госавтоинспекции безопасность передвижения водителей и пешеходов. За порядком на проезжей части и тротуарах следят сотрудники ДПС, задействуя республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. О чем говорит статистика последнего весеннего месяца на магистралях Барановичей, рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович. За май наряды дорожно-патрульной службы пресекли 286 случаев несоблюдения ПДД пешеходами. Из них 20 находились в нетрезвом виде. Велосипедистов среди нарушителей меньше 158. Один гражданин замечен в состоянии опьянения. Управляющие средствами персональной мобильности пренебрегли правилами 31 раз. Взять в руки СПМ после употребления алкоголя решился один человек. Что касается водителей автомобилей, зафиксировано 255 фактов непредоставления преимущества уязвимым участникам на пешеходных переходах, отметил Андрей Буслович. Он призвал к строгому соблюдению скоростных ограничений, правил обгона и проезда перекрестков. Велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности придерживаться обязательности спешиваться и пересекать зебру, убедившись, что вас заметили и пропускают. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС. Код 29-207-1172. 207-1172.
4: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 208-4-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
3: Хотите служить закону и государству? Барановичский ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 48-47-05. 48-47-05. Станьте частью нашей дружной команды.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Премьера в Барановичах. Самое волшебное шоу страны уже в городе. Невероятные иллюзии, титулованные гимнасты, акробаты, жонглеры, рекордсмены Беларуси и чемпионы мира в новой программе «Цирк иллюзий» в гостях у волшебника. Первый в республике цирк без диких животных. Новое шоу для всей семьи. С 5 по 14 июня «Золотой шатер» расположен около Ледового дворца. Не упустите свой шанс окунуться в мир магии и волшебства.
2: Акция «Время покупать» только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30, студия Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Совет Республики одобрил изменения законов по вопросам дорожной деятельности. Масштабное обновление претерпит после ремонта дворовая территория в центре Барановичей. Об этом и другом подробнее. Совет Республики одобрил поправки в законы по вопросам дорожной деятельности. Такое решение сенаторы приняли на заседании 4-й сессии в Минске. Заложен ряд новаций. В первую очередь, формирование индивидуальной транспортной системы, которая в реальном времени может видеть состояние магистралей и сооружений на них. Среди новшеств также создание платформы, которая обеспечит информацией по ремонту и эксплуатации дорожных артерий. Владельцев обяжут вносить в реестр общего пользования определенные сведения, актуализировать их и приводить в порядок покрытия, что обеспечит учет всех автодорог и надлежащее их качество. Упорядочит и передвижение крупногабаритных грузов в соответствии с нормативными актами Евразийского экономического союза. Комитет госконтроля предложил пересмотреть подходы к подготовке жилья и коммуникаций к осенне-зимнему сезону, сообщил председатель ведомства Василий Герасимов во время совместного заседания палат белорусского парламента. Системные недоработки выявлены в этом направлении в прошлом году. Глава КГК отметил, что половина жилых домов должным образом не обследуется. Как результат, паспорта готовности получают объекты с недостатками. И меня остро стоит проблема износа сетей, из-за чего происходят аварийные ситуации. Заинтересованными госорганами начаты анализ технического состояния тепловых сетей и разработка мероприятий для повышения надежности коммуникаций по всей стране. Василий Герасимов обратил внимание и на то, что прибыль от таких востребованных услуг, как покос травы, обрезка, удаление деревьев, зачастую получает не организация ЖКХ, а частные структуры. Например, рентабельность на обслуживании домофонов достигла 62%. Об этих резервах и проблемах доложено главе государства. В одном из дворов Барановичей, расположенном в центре города, кипит работа по обустройству территории. Речь о территории внутри жилых домов по Советской 84 и 86 и Царюка 4. За дело взялись комплексно, рассказал генеральный директор жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Техно. По его словам, намечено асфальтирование, появятся просторные парковки, детская площадка, преобразится и контейнерная зона.
2: Данная дворовая территория, она довольно-таки большая, сразу несколько домов выходит сюда, плюс это центр города, торговые объекты есть. Есть вопросы по поводу и скопления техники, и транспорта, как и самих жильцов, так и тех, которые приезжают. Были обращения от жителей данных домов о том, чтобы здесь благоустроить дворовые территории и сделать парковочные места. Мы в прошлом году посмотрели, определились, что да, есть возможность без особых нарушений в рамках вот этой дворовой территории дополнительно сделать несколько парковочных мест. Кроме этого, мы весной сделали здесь подрезку деревьев, подняли кроны, убрали сухие ветки и сухие деревья. Планируется еще установка детского игрового оборудования, контейнер на площадке. Будет туда установлена видеокамера для контроля.
1: К масштабным изменениям подошли совместными усилиями. Учли обращения граждан, которые выступили с предложением. Проект реализуется из средств городского бюджета. В работу активно включились специалисты Барановича Ремстроя. Задействована спецтехника. Сперва приступили к обустройству тротуара, сообщил руководитель предприятия Максим Сасим.
3: В наш адрес неоднократно поступали обращения граждан в части благоустройства дворовой территории и создания дополнительных парковочных мест. На сегодняшний день принято решение о благоустройстве данной дворовой территории. В данное время специалисты Барановича Ремстрой подготавливают основания для укладки мелкоштучной плитки. Ведутся работы по установке тротуарного и дорожного борта. Ориентировочный срок выполнения работ порядка 2 недель. Будет выполнен частичный ремонт тротуарных дорожек и создание дополнительных парковочных мест ориентировочным количеством 15-18.
1: Прислушиваться к мнению горожан и обращать внимание прежде на объекты, которые требуют решительных действий для создания комфорта горожан, практика, успешно зарекомендовавшая себя в Барановичах. И она будет продолжена. Более полсотни выпускников средних учебных заведений Барановичей продемонстрировали 100-бальные результаты на централизованных экзаменах. Проверка знаний у тех, кто покидает Альма-Матер, состоялась 26 и 29 мая. Исключительные результаты у 55 юношей и девушек. Высокий уровень владения материалом они продемонстрировали по государственным языкам. Русский на высший балл сдали 30 ребят. Среди профильных предметов на вершине английский язык и математика. По количеству максимальных отметок в городе лидирует лицей номер один. У его учеников 11 показателей отличия. Прекрасно выступили гимназисты. У гимназии номер 5 – 9 стубальников, у гимназии номер 2 – 6, у гимназии номер 3 – 4. Некоторые старшеклассники обеспечили себе два превосходных итога ЦМ. Например, выпускники лицея номер 1 – Роман Яцук по русскому и физике, Иван Михан по русскому и биологии, Эвелина Запроцкая по биологии и русскому, Геннадий Дощечко по русскому и истории Беларуси. В этом же списке Дарья Хвалько, гимназия номер 2, по русскому и математике. Ульяна Густинович, средняя школа номер 19, по химии и русскому. Валерия Жмодик, гимназия номер 5, по русскому и английскому языкам. К новостям компании. Уборка без химии, обед за 20 минут, зимние запасы из своих овощей. Мечта? Нет, призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, грузчиков цехов, электромонтеров, слесарей-сантехников, слесарей по КИП и АМ, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону 48 99 38.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама.
1: Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться: Барановичи, Советская, 79, кабинеты 105 и 107. Телефон 45 08 78.
2: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки, на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: не дает стопроцентной гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки, Надомика 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
3: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
7: Слушай свое на Барановичи FM.
8: Ну вот и все. Пообещали друг другу такими же оставаться, тепло одеваться, искренними быть, никогда не тужить, к Богу на ты обращаться, иногда вспоминать про друг друга, никогда не сдаваться и почаще улыбаться. Эта песня не про нас, подруга. Голос зовет меня, но я не пойму откуда. Выйти на район, выйти на район, откинуть все сомнения, все будет хорошо. Ты же знаешь, дороги разойдутся, дороги разойдутся. Все будет хорошо, дороги разойдутся. Дороги разойдутся.

0: Барановичи FM новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей в студии Екатерина Ярмолик. Добрый день.
2: В Беларуси создаются условия для использования цифровых знаков в качестве средства расчета. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в правительстве. У юридических лиц появляется возможность задействовать токены в расчетах, проводимых через криптобанки по внешнеэкономическим договорам. Право предоставлено в случае осуществления внешней торговой деятельности, экспорт, импорт товаров, услуг, объектов интеллектуальной собственности, а также в отдельных направлениях деятельности форд компании и лизинга. Документ направлен на реализацию механизмов, предусмотренным указом главы государства, и предоставляет дополнительные возможности для совершения экспортно-импортных сделок. Международный культурно-образовательный проект «Поезд памяти» призван формировать кадры будущего, которые на основе опыта и достижений предков будут строить свое взаимодействие. Такое заявление по итогам заседания финального оргкомитета по подготовке и проведению инициативы сделал член постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Александр Лукьянов. В этом году количество желающих присоединиться к участникам уникального состава бьет рекорды. По данным Министерства образования, свыше 12 тысяч школьников подали заявки. Организаторы ориентировались не только на победителей всевозможных конкурсов и мероприятий, но также на другие категории ребят, которых раньше, возможно, не учитывали. Александр Лукьянов подчеркнул, каждый пассажир станет надежным проводником истинных ценностей, культуры и истории. Отметим, дата старта в 2026-м – это день 85-летия начала Великой Отечественной войны. И о спорте. Встречи и финальной серии чемпионата страны по хоккею на траве среди женских команд проходят в Беларуси. В плей-офф вышли 4 команды. В этом сезоне первенство разыгрывали Минский и Гродненский «Ритм». Барановичский «Текстильщик» продолжает оспаривать трофей со Смолевичской «Викторией». В финал уже вышли участники из столицы, взяв верх над хоккеистами из Гродно. Ожидалось, что поединки будут сыграны до 2 побед. Стартовый матч во второй паре со счетом 5-2 выиграл действующий обладатель Кубка Беларуси. В ответном раунде барановичанки взяли реванш. На домашнем поле Дубово «Спорт» удалось одержать лидерство 2-1. Отличились наши землячки Ульяна Пупко и Ляйля Насибуллина. Кому достанется главная путевка, покажет решающее третье состязание. Оно намечено на 11 июня на выезде. В регулярке Виктория на втором месте, текстильщик замыкает тройку. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 14-17 градусов, в течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 208-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
3: Барановичи ФМ. Радио нашего города.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня плюс 19-22 тепла.

0: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
1: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Приглашаем посетить салон обоев на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Отличный выбор обоев от эконом до премиум-класса. Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
3: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. В Беларуси упрощен порядок получения курса социальной реабилитации, абилитации в социальных пансионатах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Среди новаций – сокращение перечня документов для получения услуг, возможность разделить курс на две части, пересмотр категории граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное предоставление специальных жилых помещений в социальных пансионатах. В частности, такую возможность получили доноры, награжденные нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения, гоноровый донор Республики Беларусь. Преимущества у тиранов Великой Отечественной войны, бывших узников фашистских концлагерей, гетто, инвалидов с детства вследствие ранений, полученных в результате боевых действий. Расширяется перечень лиц, переселяемых в социальные пансионаты без взимания платы, и закрепляется положение о размещении нетрудоспособных граждан, достигших общепенсионного возраста. Каждое лето живописный агрогородок на берегу Днепра превращается в место, где тесно переплетаются традиции и современность. Республиканский фестиваль «Купалья» Александрия собирает друзей. Не просто масштабное народное гуляние, а настоящий символ национального единства. Особый статус ему придает неизменное влияние главы государства. Именно по инициативе президента проект перерос из локального в крупнейшее культурное событие. В этот раз мероприятие обещает стать еще ярче и глубже по своему наполнению. Гостей ждут как полюбившиеся, так и новые локации. В основу концепции предстоящего события легла идея, посвященная году белорусской женщины. Насыщенная творческой программой порадует малая сцена праздника, партер, перед которой расширен с 300 до 600 мест. Здесь же пройдет открытие фестиваля. Главная площадка примет гала-концерт звезд белорусской и российской эстрады. Когда над Днепром опустятся сумерки, зажгутся традиционные купальские костры. Начнется грандиозная ночная дискотека с участием топовых диджеев. Продолжаем выпуск. Заявление в милицию обернулось для 21-летней жительницы Барановичей попыткой найти жилье в аренду онлайн. В оперативно-дежурную службу ГУВД девушка сообщила о хищении у нее денежных средств. В мессенджере Telegram в группе по покупке-продаже товаров потерпевшая нашла объявление о сдаче квартиры. Затем, связавшись с арендодателем, обсудила условия и в качестве залога перевела на указанные реквизиты банковской карты около 100 рублей. После получения денег пользователь, предлагавший апартаменты, удалил свой аккаунт. По данному факту возбуждено уголовное дело, рассказала старший инспектор группы информации и общественных связей городского отдела внутренних дел Ольга Давидович.
2: Чтобы не попасть на уловки мошенников при аренде жилья через интернет, следуйте простым правилам. Не переводите предоплату, не увидев квартиру лично. Злоумышленники часто используют чужие фото и выгодные условия, чтобы получить хотя бы небольшой задаток. Проверяйте контакты. Насторожитесь, если собеседник требует полной предоплаты, отказывается от личной встречи и называет причины срочного отъезда. Ищите объявления на проверенных площадках с историей аккаунта и реальными отзывами. Помните, горячее предложение с требованием срочного перевода почти всегда признак обмана. Будьте бдительны.
1: С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 17-19 тепла. Вечером 16-18 градусов. Ночью ожидается 15-16 со знаком «плюс».

Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 17-19 тепла. Вечером 16-18 градусов. Ночью ожидается 15-16 со знаком «плюс».

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама. Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу медицинскую сестру, мастера строительных и монтажных работ, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога, ветеринарного врача. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону А1, код 29-393-96-64.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Беларусь совершила существенный рывок в использовании национальных валют во внешней торговле. По итогам 2025-го доля таких расчетов составила 70%, почти вдвое больше, чем 6 лет назад. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров. Статистика формируется по строгому принципу. Учитываются только операции в денежных единицах страны-партнера. Если торговля ведется с Россией, это рубли двух стран, с Китаем – рубли или юани. Сделки, где используются знаки третьей страны, в показатель не включаются. Особое внимание динамике внутри ЕАЭС. Все это снижает риски резких колебаний доллара, вносит вклад в низкую инфляцию и позволяет меньше зависеть от иностранных монополистов. В Беларуси в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении включено 37 тысяч водителей такси. Об этом сообщил заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Дмитрий Куликовский. Он подчеркнул, что указ главы государства в полной мере обеспечил наведение порядка в сфере. Это способствовало повышению уровня безопасности и созданию условий для дальнейшего улучшения качества услуг. Сейчас по инициативе ведомства отрабатывается отмена лицензирования в области транспорта. Внесены соответствующие предложения. Норма начнет действовать после утверждения новаций в законодательной базе. Одновременно подготовлен проект в отношении тех, кто занимается перевозками пассажиров в регулярном сообщении и грузов реестровой системы. В третьем квартале 2026-го акт будет вынесен на публичное обсуждение. Продолжаем выпуск. Побывать в знаковых местах родного края, сделать красивые снимки увиденного. Такой формат предлагают тем, кто любит посещать интересные локации Беларуси. В Барановичском районе запустили конкурс «Жирандоля о объективе». Он проходит в рамках месяца историко-культурного туризма и приурочен еще к одной дате – Всемирному дню велосипеда. Желающим присоединиться предлагают с 3 по 30 июня сделать фотографию на фоне объекта турзоны «Жирандоля» и выложить ее в социальной сети Инстаграма, отметив аккаунт организаторов и проставив тематический хэштег. Обязательное условие – путешествовать на велосипеде. Турмаршрут с объединением достопримечательностей трех районов разработан в Брестской области. Он включает Барановичи, Барановичский, Ляховичский и Ганцевичский районы. В списке гастрономия, музеи, храмы, например, Троицкий костел в деревне Ишколц, костел Божьего тела в Крошине, парк животных, Свято-Покровский собор в Барановичах, музей железной дороги и аптека Станислава Лаевского. К новостям компаний. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
2: С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 17-19 тепла. Вечером 16-18 градусов, ночью ожидается 15-16 со знаком «плюс».

0: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Барановичи FM.

0: и ноль. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный, 2-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 17-19 тепла. Вечером 16-18 градусов, ночью ожидается 15-16 со знаком «плюс».

Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.

0: тени. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30, в студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Концептуально новый законопроект, который затронет онлайн-торговлю, разрабатывается в Беларуси. Пакет предложений уже передан в правительство, сообщает Белта. Необходимость регулирования вызвана различием бизнес-моделей. Затратные механизмы классической офлайн-торговли значительно выше, чем у цифровых площадок. Новый

0: сотрудничества на опыте стран ЕАЭС, ЕС и Китая. Четвертый международный антифашистский конгресс пройдет в Минске с 25 по 27 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Главная тема – защита исторической правды, укрепление международной безопасности. На пленарном заседании конгресса в роли спикеров в очном формате в режиме видеоконференции выступят представители нескольких десятков стран. Среди приглашенных гостей – ветераны Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. На тематических выставках свои материалы представят Национальная академия наук, Белорусский государственный архив, кино, фото, фоны документов, Национальная библиотека, Министерство обороны Беларуси. Также запланирована экспозиция от военного ведомства Российской Федерации. Продолжаем выпуск. В Беларуси подтвердила свою эффективность оперативная форма связи населения и представителей власти. Еженедельно, каждую субботу с 9 до 12 часов, любой гражданин имеет право обратиться по волнующему его вопросу на прямую телефонную линию к руководству своего региона. Главная цель такого формата общения – держать руку на пульсе событий, происходящих на местах, понимать, чем живут люди, получать информацию о реальном положении дел. Предложение инициативы, направленное на развитие первого региона, можно будет обсудить с заместителем председателя облсполкома Виктором Рафаловичем по телефону 80-162-26-99-26. С жителями Барановичей диалог будет вести председатель горосполкома Максим Антонюк 65-03-45. Сельчан по номеру 680680 выслушает заместитель председателя Барановичского райисполкома Михаил Борисевич. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 17-19 тепла. Вечером 16-18 градусов, ночью ожидается 15-16 со знаком «плюс».

Барановичи ФМ. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.

0: Баранович ФМ.
1: Реклама. Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Баранович FM на 100.0.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный, 2-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 17-19 тепла. Вечером 16-18 градусов, ночью ожидается 15-16 со знаком «плюс».

0: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
1: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
2: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
1: Находиться в дороге мне по душе.
0: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
3: Реклама.
4: Воу-воу-воу, Иголенька, полегче.
5: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
4: От цены в шоке даже продавцы.
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
8: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 13:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. В Беларуси создаются условия для использования цифровых знаков в качестве средства расчета. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в правительстве. У юридических лиц появляется возможность задействовать токены в расчетах, проводимых через криптобанки, по внешнеэкономическим договорам. Право предоставлено в случае осуществления внешней торговой деятельности, экспорт, импорт товаров, услуг, объектов интеллектуальной собственности, а также в отдельных направлениях деятельности форест-компаний и лизинга. Документ направлен на реализацию механизмов, предусмотренным указом главы государства, и предоставляет дополнительные возможности для совершения экспортно-импортных сделок. Ежедневно на контроле госавтоинспекции безопасность передвижения водителей и пешеходов. За порядком на проезжей части и тротуарах следят сотрудники ДПС, задействуя республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. О чем говорит статистика последнего весеннего месяца на магистралях Барановичей, рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ КОВД Андрей Буслович. За май наряды дорожно-патрульной службы пресекли 286 случаев несоблюдения ПДД пешеходами. Из них 20 находились в нетрезвом виде. Велосипедистов среди нарушителей меньше – 158. Один гражданин замечен в состоянии опьянения. Управляющие средствами персональной мобильности пренебрегли правилами 31 раз. Взять в руки СПМ после употребления алкоголя решился один человек. Что касается водителей автомобилей, зафиксировано 255 фактов непредоставления преимущества, уязвимым участникам на пешеходных переходах, отметил Андрей Буслович. Он призвал к строгому соблюдению скоростных ограничений, правил обгона и проезда перекрестков. Велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности придерживаться обязанности спешиваться и пересекать зебру, убедившись, что вас заметили и пропускают. Продолжаем выпуск. Полюбившиеся взрослым и детям дворовые игры возвращаются в Барановичах. Проект в очередной раз украсит летний сезон активностями, которые развернутся на базе всех школ, гимназий и лицея. Инициатива реализуется управлением по образованию горосполкома. Традиционно по четвергам стадионы учреждений наполнятся развлечениями с отсылкой к детству родителей современного поколения. Педагоги предложат попрыгать на скакалке, поиграть в классики, потанцевать под динамичную музыку. Присоединятся и представят свои локации различные службы. У ребят будет возможность посидеть в автомобиле спасателей, примерить роль военного, узнать больше о профессии милиционера. Организаторы предусмотрели, чтобы мероприятия одновременно распределились в разных микрорайонах города. Так, первыми в этом году, 11 июня, гостей будут ждать дворики лицея номер 1, гимназии номер 2, 3 и 4, средних школ номер 1, 4, 19 и 20. Начало 18 часов. И о спорте. Встречи финальной серии чемпионата страны по хоккею на траве среди женских команд проходят в Беларуси. В плей-офф вышли 4 команды. В этом сезоне первенство разыгрывали Минский, Гродненский Ритм. Барановичский Текстильщик продолжает оспаривать трофей со Смолевичской Викторией. В финал уже вышли участники столицы, взяв верх над хоккеистами из Гродно. Ожидалось, что поединки будут сыграны до 2 побед. Стартовый матч во второй паре со счетом 5-2 выиграл действующий обладатель Кубка Беларуси. В ответном раунде барановичанки взяли реванш. На домашнем поле Дубово Спорт удалось одержать лидерство 2-1. Отличились наши землячки Ульяна Пупко и Ляйля Насибулина. Кому достанется главная путевка, покажет решающее третье состязание. Оно намечено на 11 июня на выезде. В регулярке Виктория на втором месте, текстильщик замыкает тройку. К новостям компании. Пароочиститель, кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, что это все может оказаться у вас дома, бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край», подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Запад Беларуси накроют дожди, а юго-восток – жара. Синоптики предупреждают о погодных контрастах. В целом по стране ожидается переменная облачность, местами прогремят грозы. Температура воздуха в дневные часы составит от плюс 19 градусов по северо-западу до плюс 29 по северо-востоку. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно, с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 17-19 тепла. Вечером 16-18 градусов. Ночью ожидается 15-16 со знаком плюс.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама. Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 17-19 тепла. Вечером 16-18 градусов, ночью ожидается 15-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
3: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Ведь ты выглядишь сегодня шикарно.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. На особом контроле Комитета госконтроля Беларуси вопросы развития агропромышленного комплекса, заявил председатель КГК Василий Герасимов. По результатам контрольных мероприятий за нарушение к ответственности привлечено более 9 тысяч лиц, включая 26 председателей райисполкомов. Приняты меры по взысканию с виновных ущерба от падежа скота в размере свыше 3 800 тысяч рублей. Серьезные недоработки отмечены и в растениеводстве. В третьей проверенных хозяйств зафиксированы технологические нарушения, которые привели к недополучению значительных объемов продукции. Еще одно значимое направление – выполнение поручений главы государства, касающихся мелиорации и эффективности использования бюджетных средств. Почти половине сельхозорганизаций часть мелиорированных земель используется неэффективно, отметил Василий Герасимов. Около 500 человек подали заявку на участие во втором международном патриотическом форуме союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», рассказал заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов. Прибудут представители парламентов зарубежных стран, которые примут участие в работе секций. На заседании парламентского собрания Союза Беларуси и России предполагается принять заявление о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, рассказал Вадим Ипатов. Мероприятие пройдет 21 и 22 июня в Бресте. Именно эта земля одна из первых приняла удар немецко-фашистских захватчиков. Здесь впервые был дан серьезный отпор. Люди, не жалея своей жизни, встали на защиту суверенитета и независимости своей родины. Депутаты, международные гости примут участие в митинге реквиеме непосредственно в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Продолжаем выпуск. Лидерский воркшоп. Так называется проект Брестской областной организации «Белтис», направленный на развитие организаторских способностей, управленческих компетенций и стратегического мышления у людей с инвалидностью по зрению. Тематический тренинг проведен на базе Барановичского государственного университета. В нем приняли участие члены «Белтис», проживающие в Барановичском районе, городах Барановичи и Ивацевичи, а также студенты БРГУ. Инклюзивная площадка, объединяющая будущих и практикующих специалистов, а также людей с ограниченными возможностями, показывает свою эффективность, говорит представитель областной организации «Белтис» в городе Барановичи и Барановичском районе Светлана Потоцкая. У людей с инвалидностью снимаются барьеры в межличностном общении, растет вера в собственные силы и желание реализовать себя в общественной жизни. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 17-19 тепла. Вечером 16-18 градусов. Ночью ожидается 15-16 со знаком «плюс».

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 17-19 тепла. Вечером 16-18 градусов. Ночью ожидается 15-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, грузчиков цехов, электромонтеров, слесарей-сантехников, слесарей по КИП и АМ, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону 48 99 38.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Любить своего малыша — это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает: забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Судебные системы Беларуси и России переходят на единые стандарты правосудия. В Минске председатели верховных судов двух стран Андрей Швед и Игорь Краснов подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Благодаря документу рассмотрение станет максимально оперативным, а ключевой акцент будет сделан на цифровизации и внедрении искусственного интеллекта. Партнеры создадут совместные рабочие группы, будут обмениваться базами законодательства и проводить взаимные консультации. Фундаментом стало соглашение о порядке взаимного исполнения решений между Белоруссией и Россией, которое вступило в силу весной. Теперь белорусы и россияне могут без бюрократических процедур и специального признания исполнять судебные акты по гражданским и уголовным делам на территории союзного государства. Только за 2025 инстанции двух государств обменялись более чем 12 тысячами различных правовых запросов и документов. В Барановичах развернулось производство глазированных сырков. Филиал предприятия «Савушкин продукт» в нашем городе и в Березе выпускает популярное у белорусов лакомство. Угощение с изображением панды полюбилось жителям и гостям страны. Цеха филиала «Савушкина» в Полоцке, которые отправляли продукцию на прилавки магазинов, масштабно модернизируются. Процессы на новых площадках запускали в тесном сотрудничестве с полоцкими технологами и мастерами цеха глазировки. Продолжаем выпуск. Летняя оздоровительная кампания в Беларуси набирает обороты. С первых дней июня мальчиков и девочек принимают загородные летние лагеря. Кроме развлекательных и спортивных мероприятий, активностей и интерактивов, для ребят познавательные беседы и информативные встречи. О чем медики поговорили с юными отдыхающими, рассказала социолог Зонального центра гигиены и эпидемиологии Светлана Мазур. В рамках профилактических проектов «Здоровые города и поселки» и «Мы за здоровый и безопасный отдых» специалисты посетили «Лесную радугу», «Звездочку», «Электрон», «Мечту». Разговоры на темы безопасности, как действовать при укусе клеща, как избежать кишечных инфекций, затронули тему важности здорового образа жизни и опасности употребления психоактивных веществ. Не обошли стороной вред электронных сигарет. Юным барановичанам предложили пройти анкетирование. Намечено, что представители здравоохранения посетят школьников на всех 5 сменах. К новостям компании. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели – до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком плюс.

Реклама. Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится с гонором.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель, забудьте о химии, кухонный комбайн, готовьте с удовольствием, сушилку для овощей, запасайте витамины и еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
3: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

что мне останется тут на земле. Искать и надеяться. Знаешь, не делится эта любовь ни на что, во что бы хотелось нам. Вечная драма пустых адресов. Я ищу тебя, кажется, вечность. Тут не туда, там не туда. У меня играют слова, мы с тобой еще встретимся.

Часы одолжила неделям, у них не бывает возврата, ели. Они ели меня с аппетитом голодного утром на завтрак в теме. Ты же знаешь, я весь о тебе без другого нытья или прочего. Что же ты, дура, творишь и какие еще тебе надо от нищего почести?

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл»

0: Всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Республиканском институте контроля знаний рассказали, когда появятся результаты централизованного тестирования по государственным языкам и профильным предметам. Итоги ЦТ от 2 июня. В форме СМС-оповещения станут известны 16 июня с 15 до 20 часов. Баллы за выполненные задания по русскому и белорусскому языкам от 5 июня абитуриенты узнают 18 июня с 15 до 20. Копии бланков ответов опубликуют в личных кабинетах участников на следующий день. В РИКС напомнили, что рассылка полностью бесплатная и только на тот номер, который был указан при регистрации на испытание. Настоящее письмо всегда приходит от имени rix.by. В сообщении будут только предмет, балл и номер бланка. Беларусь и Камчатский край будут развивать биржевую торговлю сельхозпродукции. Через данную платформу на Дальний Восток уже регулярно поставляются мясо и субпродукты. За полгода сумма экспортных сделок почти на 70% превысила показатель за весь прошлый год. На фоне таких результатов стороны предлагают масштабировать практику использования биржевых торгов. Продолжаем выпуск. «Всеобуч по плаванию». В Барановичах реализуется широкомасштабная акция по основам безопасной жизнедеятельности. Инструкторы Дворца детского творчества совместно с сотрудниками ГРУЧС не просто учат подрастающее поколение плавать, а дарят им уверенность в собственных силах. Согласно графику, бассейн ДДТ посещают воспитанники оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, рассказала директор учреждения дополнительного образования Людмила Демидович. Уже прошли обучение 130 мальчиков и девочек. К инициативе могут подключиться родители с детьми, которые не попали в пришкольный лагерь. Для школьников организована также программа под названием «Клик безопасности». Она включает театрализованные игры и тематические спектакли. Задача – обучить безопасному поведению в быту, на улице, у водоемов и в киберпространстве, отметила Людмила Демидович. В целом проектом планируется охватить порядка 300 человек. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
5: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

Добрый день. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы стараемся выступить в роли самого подходящего музыкального сопровождения по дороге домой, так чтобы вам было чем себя занять по другую сторону радиоприемника. Впереди смс-розыгрыш, тематические рубрики, реклама, музыка, новости, погода и все такое прочее. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 10 июня на календарной странице, среда. Пожелаю вам хорошего вечера и соответствующего настроения. Делимся музыкой, держим себя в тонусе, готовимся принять участие в смс-викторине.

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровкин на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

вопрос, выбрать один из трех вариантов, который я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 10 июня в 1947 году, свой первый автомобиль выпустила известная шведская автомобилестроительная компания, которая обанкротилась в 2012 году и производство было закрыто. Как вы думаете, о какой марке авто идет речь? Вариант первый – Volvo, вариант второй – Saab и вариант третий – Scania. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 10 июня в 1947 году, свой первый автомобиль выпустила известная шведская автомобилестроительная компания, которая обанкротилась в 2012 году, и производство автомобилей было закрыто. О какой марке идет речь? Вариант первый – Volvo, вариант второй – Saab и вариант третий – Scania. Если перечисленные марки машин вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон.

0: Ким надо Мика 15. Зарядись яркими эмоциями.
1: Ты еще не был у нас на Бадака 11, а в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на Баранович ФМ.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Задание вышло довольно занятным. Мы интересовались, как называется шведская автомобилестроительная компания, которая выпустила свой первый автомобиль именно в этот день, 10 июня 1947 года, ну и со временем стала ведущим производителем Скандинавии. Это компания Saab. Как многие из вас догадались, шведская компания, выпускавшая легковые автомобили под маркой Saab, в начале 21 века компания несколько раз меняла владельцев, но ее финансовое положение ухудшалось, и в итоге в декабре 2011 года она была признана банкротом. Хотя бренд прекратил серийное производство, поддержанные автомобили, например, Saab 9.3 и 9.5, ценятся за отличную динамику и комфорт. Ну и в принципе Saab считается легендарной маркой, известной своими смелыми инженерными решениями и авиационными технологиями. Интересный факт, в 2012 году на руинах бренда Saab основана компания National Electric Vehicle Sweden, или просто NEVS, это шведско-китайский производитель электромобилей. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 1566, и еще один билет отдадим слушателю, номер которого заканчивается на 1601. Поздравляем, ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить билеты в цирк. Самое волшебное шоу страны уже в городе, невероятные иллюзии, титулованные гимнасты, акробаты, жонглеры, рекордсмены Беларуси и чемпионы мира в новой программе «Цирк иллюзий в гостях у волшебника». Первый в республике цирк без диких животных. С 5 по 14 июня «Золотой шатер» расположен около Ледового дворца. Не упустите свой шанс окунуться в мир магии и волшебства.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Беларусь и Россия создают бесшовное правовое пространство. Покос травы и уборка участков обязательны. Правила наведения порядка летом напомнили в Барановичском центре гигиены и эпидемиологии. Об этом и другом подробнее. Создание бесшовного правового пространства. Главы верховных судов Беларуси и России Андрей Швед и Игорь Краснов сделали важный шаг к углублению судебной интеграции. В ходе встречи они подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, который открывает новую страницу в отношениях между высшими судебными инстанциями союзного государства. Документ, ставший первым в истории взаимодействия двух стран в судебной сфере, закладывает основу для более тесного партнерства. Теперь инстанции смогут обмениваться актуальной информацией о судебной практике, создавать совместные рабочие группы для проработки сложных правовых вопросов, координировать подходы к решению схожих юридических задач. Витебск открывает границы для большой музыки и творчества. С 4 по 31 июля в Беларуси будет действовать безвиз для участников и гостей Славянского базара. В соответствии с распоряжением президента Беларуси упрощенный порядок предусмотрен для иностранцев из 71 государства. Главное условие для пересечения границы в любом международном пункте пропуска – наличие двух документов. Это действительный загранпаспорт и оригинальный либо электронный билет на любое мероприятие Василькового феста. Важный нюанс – один квиток дает право на однократный въезд только одному человеку, причем строго до даты проведения концерта. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет с 14 по 20 июля. Программа обещает стать рекордной по числу звезд. Ожидается, что площадка вновь объединит десятки тысяч туристов, подтверждая статус события, которое стирает границы и укрепляет дружбу между народами. Продолжаем выпуск. Обязательный покос травы и уборка участков. Правила благоустройства напомнили в Барановичском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Как рассказала заведующая отделением коммунальной гигиены Анастасия Корнила, контроль в городе и районе ведется на постоянной основе. Сезонность определяет приоритеты, на которые специалисты обращают особое внимание. Сейчас вектор смещен на уход за растительностью на прилегающих и закрепленных территориях. Анастасия Корнила акцентировала: в порядке должны быть зоны отдыха, парки, скверы, аллеи. Не обходит стороной мониторинг частную жилую застройку. Владельцы обязаны за счет собственных средств содержать в должном виде личные участки. Важно помнить, что границы действуют до тротуара, в случае его отсутствия до проезжей части, по остальным сторонам не более 10 метров. Что касается гаражных кооперативов и автомобильных стоянок, не более 5 метров по периметру. Для автозаправочных станций, шиномонтажных мастерских, станций технического обслуживания от 15 до 100 метров, включая подъезды и парковки к этим объектам. Скашивать траву необходимо не только с эстетической точки зрения, но и в целях профилактики заболеваний, передающихся иксодовыми клещами, отметила медик. Важная кампания стартует на неделе для будущих учеников и их родителей. С 12 июня в школах и гимназиях Барановичей, как и в стране в целом, начнут принимать документы для поступления в первый класс. К процессу получения знаний допустят мальчиков и девочек, которым на 1 сентября 2026 года исполнилось 6 и более лет. С собой необходимо взять медицинскую справку и свидетельство о рождении ребенка. Понадобится и заявление на имя руководителя выбранного учреждения образования. Преимущество в праве на зачисление получат дети, проживающие в микрорайоне. Если места позволяют, сесть за парты смогут и ребята вне территории обслуживания. Обратиться необходимо до 15 августа. С 17 по 28 августа принять смогут тех, кто претендует на оставшиеся места. К новостям компании. Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться: Барановичи, Советская, 79, кабинеты 105 и 107. Телефон 45 08 78. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: В ближайшие дни ожидается теплая, но по-прежнему неустойчивая погода. Положительная температурная аномалия до 4 градусов. Однако под влиянием контрастных атмосферных фронтов без ливней, гроз и шквалов не обойдется. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

На следующий час мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы познакомиться со свежими футбольными новостями. И, конечно, не забываем про музыкальную рубрику «Неформат», которая также выйдет с 6 до 7. Не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

Продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся делиться интересными новостями и приятными подарками, но не только. Во втором части программы порадуем слушателей спортивными и музыкальными рубриками, но сначала напомню о том, что сегодня 10 июня на календарной странице среда, танцевальный проект «Heaven» открыл новый музыкальный час, а далее плейлист разгонит «Jade». Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в рубрику «Time Out».

0: Реклама.
1: Премьера в Барановичах. Самое волшебное шоу страны уже в городе. Невероятные иллюзии, титулованные гимнасты, акробаты, жонглеры, рекордсмены Беларуси и чемпионы мира в новой программе «Цирк иллюзий» в гостях у волшебника. Первый в республике цирк без диких животных. Новое шоу для всей семьи. С 5 по 14 июня «Золотой шатер» расположен около Ледового дворца. Не упустите свой шанс окунуться в мир магии и волшебства.
2: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу медицинскую сестру, мастера строительных и монтажных работ, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога, ветеринарного врача. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону А1, код 29-393-96-64.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи FM» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на «Барановичи FM».

Свежие футбольные новости. Португальская Бенфика на своей странице в Твиттере проинформировала о назначении Марку Силвы на пост главного тренера команды. 48-летний специалист подписал контракт на 2 года с возможностью продления до сезона 2028-29. Ранее «Орлы» объявили, что мадридский «Реал» заплатил 15 миллионов евро за досрочное расторжение контракта с главным тренером Жозе Моуриньо. Напомним, до назначения в Бенфику Марку Силову возглавлял Фулхэм с 2021 года. 2 июня лондонский клуб объявил об уходе португальского специалиста. По итогам минувшего сезона чемпионата Англии дачники заняли 11 место в турнирной таблице. Итальянский «Ювентус» начал переговоры с голкипером английской «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесом. Об этом сообщил журналист Никола Скира в своем твиттере. «Ювентус» предложил Мартинесу контракт до 2029 года с зарплатой 5,5 миллионов евро в год с бонусом за подписание. Голкипер хотел бы покинуть «Астон Виллу», который ожидает от «Ювентуса» первого предложения. Напомним, 33-летний аргентинец выступает за «Астон Виллу» с 2020 года. В минувшем сезоне с бирмингемской командой он стал победителем Лиги Европы. Мартинес также чемпион мира 2022 года в составе национальной сборной Аргентины. Ливерпуль планирует перестроить оборону команды после ухода из клуба центрального защитника Ибраимы Канате. Об этом пишет издание Code Offside. По информации источников, в качестве одного из вариантов на замену Канате рассматривается 24-летний защитник Спортинга Гонсало Инасио. Отмечается умение футболиста продвигать мяч. Также мерсисайдцам интересен игрок Наполи Сэм Бёкема, однако он не является приоритетным кандидатом. Рассматривается вариант с подписанием 19-летнего игрока Тоттенхэма Луки Вушковича, а также скауты Ливерпуля активизировали работу по Мурило из Ноттингем Форест. Источник отмечает, что бразилец может быть полезен команде Андани и Раула из-за его опыта в английской премьер-лиге и физической силы. На сегодня не вынесено интересных поединков, но уже завтра состоится долгожданный матч открытия чемпионата мира в США, Мексике и Канаде. Групповой этап, в котором национальная команда Мексики принимает сборную ЮАР. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

В рубрике «Неформат» среда, четверг проходит под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного исполнителя с совершенно новыми, чтобы провести параллели, послушать и оценить, и если подвернется такая возможность, то предаться ностальгии. А героиня рубрики сегодня Тори Келли, это американская певица, автор песен и музыкальный продюсер. Она получила признание в 14 лет после размещения своих видеороликов на YouTube, ну а двумя годами позже Келли прошла музыкальный кастинг для телешоу «American Idol». Выбыв из этого проекта, Тори Келли начала работать над собственной музыкой и в 2012 году выпустила свой первый самостоятельно спродюсированный, написанный, смикшированный EP под названием «Handmade Songs». В следующем году, после просмотра ее видео с YouTube, менеджером Келли стал Скутер Браун, и дело пошло немного повеселее. Именно Браун привел певицу к лейблу Capitol Records, с которым в сентябре 2013 года Тори Келли подписала свой первый профессиональный контракт. Давайте вспомним про первый коммерческий удачный трек. Итак, Тори Келли, сингл 2015 года «Nobody Love». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Концептуально новый законопроект, который затронет онлайн-торговлю, разрабатывается в Беларуси. Пакет предложений уже передан в правительство, сообщает Белта. Необходимость регулирования вызвана различием бизнес-моделей. Затратный механизм классической офлайн-торговли значительно выше, чем у цифровых площадок. Новый документ призван выровнять условия конкуренции и предотвратить закрытие крупных торговых объектов. Разработка нормативного акта ведется совместно с профильными концернами, министерствами и представителями бизнес-сообщества на основе опыта стран ЕАЭС, ЕС и Китая. В Республиканском институте контроля знаний рассказали, когда появятся результаты централизованного тестирования по государственным языкам и профильным предметам. Итоги ЦТ от 2 июня в форме СМС-оповещения станут известны 16 июня с 15 до 20 часов. Баллы за выполненные задания по русскому и белорусскому языкам от 5 июня абитуриенты узнают 18 июня с 15 до 20. Копии бланков ответов опубликуют в личных кабинетах участников на следующий день. В РИКС напомнили, что рассылка полностью бесплатная и только на тот номер, который был указан при регистрации на испытание. Настоящее письмо всегда приходит от имени rix.by. В сообщении будут только предмет, балл и номер бланка. Продолжаем выпуск. В Барановичах развернулось производство глазированных сырков. Филиал предприятия «Савушкин продукт» в нашем городе и в Березе выпускает популярное у белорусов лакомство. Угощение с изображением панды полюбилось жителям и гостям страны. Цеха филиала «Савушкина» в Полоцке, которые отправляли продукцию на прилавки магазинов, масштабно модернизируются. Процессы на новых площадках запускали в тесном сотрудничестве с полоцкими технологами и мастерами цеха глазировки. Летняя оздоровительная кампания в Беларуси набирает обороты. С первых дней июня мальчиков и девочек принимают загородные летние лагеря. Кроме развлекательных и спортивных мероприятий, активностей и интерактивов, для ребят познавательные беседы и информативные встречи. О чем медики поговорили с юными отдыхающими, рассказала социолог Зонального центра гигиены и эпидемиологии Светлана Мазур. В рамках профилактических проектов «Здоровые города и поселки» и «Мы за здоровый и безопасный отдых» специалисты посетили «Лесную радугу», «Звездочку», «Электрон», «Мечту». Разговоры на темы безопасности, как действовать при укусе клеща, как избежать кишечных инфекций, затронули тему важности здорового образа жизни и опасности употребления психоактивных веществ. Не обошли стороной вред электронных сигарет. Юным барановичанам предложили пройти анкетирование. Намечено, что представители здравоохранения посетят школьников на всех 5 сменах. К новостям компании. Уборка без химии. Обед за 20 минут. Зимние запасы и своих овощей. Мечта? Нет. Призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели – до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком плюс.

0: Баранович FM.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.
3: Добро

на этом можно заканчивать. Сегодня у нас получилось разыграть пригласительные билеты в цирк, узнать разные занятные исторические факты, озвучить главные футбольные новости минувшего дня. Ну и кроме этого, мы вспомнили про первый коммерчески успешный сольный сингл в дискографии американской певицы Тори Келли, чтобы завтра поговорить про ее новый студийный альбом. Так что не пропустите премьеру нового трека. Ну а мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом, настраивайтесь на любимую волну в любое время дня и ночи. Напомню, мое время в эфирной студии, как всегда, начинается с 5 часов. У микрофона был Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Премьера в Барановичах. Самое волшебное шоу страны уже в городе. Невероятные иллюзии, титулованные гимнасты, акробаты, жонглеры, рекордсмены Беларуси и чемпионы мира в новой программе «Цирк иллюзий» в гостях у волшебника. Первый в республике цирк без диких животных. Новое шоу для всей семьи. С 5 по 14 июня «Золотой шатер» расположен около Ледового дворца. Не упустите свой шанс окунуться в мир магии и волшебства.
2: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше без дороги, и компас не

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: Африка. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: наше радио. Баранович ФМ.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

Едва коснулся твоих ног, слегка-слегка мы зазвучали не на год, а на века. Я без тебя вообще никак, как без дыма спал никак. Покоснулся